0: Нарту шабат нуква.
1: Рырай рашу.
0: Нарту сыйку гаши.
1: Рырай рашу.
0: Хагуш фукури зибаша.
1: Рырай рашу.
0: Ябыш ризи хафа.
1: Рырай рашу.
0: Мауф ризи пчушха.
1: Рырай рашу.
0: Ялих.